0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Летит пустота минут, снова ко мне навстречу.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01 раніцы. У студии Виктория Урбанович, вітаю. На территории краины проходят масштабные маневры командно-штабное обучение миротворчих сил АДКБ, нерушимое братерство 2026 и специальное обучение барьер 2026. Миротворцы разом с авиацией, инженерными войсками, разликами беспилотных летальных аппаратов и отрядами милиции особого призначения отпрацуют комплексные задачи по урегулированию конфликтов. Параллельно на полигоне Стародорожске войскоўцы и медики отпрацуют ликвидацию биологичных погроз и суместные день у выпадку худкого распаўсюджвання небяспечных инфекций. Сегодня в Полоцку отбудется официальная встреча старшини Совета Республики Натальи Качановой с членами парламентских делегаций, которые прибыли в Беларусь напередодні. Так, у Спасо-Ефросиньевском жаночем монастыре пройдет открытый диалог, во час якого Наталья Качанова и митрополит Минский Заславский Веньямин, патриарши экзархусия Беларуси, встретятся со шмадетными семьями из всех регионов Украины. У гэты ж день удельники наведуют Полоцкий державный университет имя Ефросиньи Полоцкой и Полоцкое кадетское училище, а так само знакомиться с выставой народных ремёстваў. У Беларуси протягивается доброчинная кампания «Ваша допомога». У Центру уваги волонтеров Белорусского товариства «Червоного крыжа» оказание активной поддержки одиноким пожилым людям и особам с инвалидностью. Допомога оказывается по господарце, а так само проводятся тренинги по догляде активным долголетии. Долучиться до акции может каждый. Стартовал отбор удельников для народного кастингу 6-го сезона телевизионного шоу «Герои». Экстремальная программа проводится президентским спортом.

0: 15, у Гродні 11-13, у сталіцы ў дзень плюс 12-14 без істотных ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радио столица.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видео.бел.ру.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: В отдел сервисного обслуживания управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017-389-6503.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, зябры, ось так, яскрава и хутенька. ACDC Thunderstruck почали эту годину раніцу чарговую, коли мы с вами в одной компании на хвале радио «Столица» слухаем музыку. Зябры, ну можно не только в эфире слухать разную музыку, а лишь и сходить на некий концерт. Например, когда осенью радио «Столица» выступает генеральным информационным партнером всех головных рок-концертов. Пералічваецца. 31 кастрычніка гурт 5DS адзначае свой 25-годдзе, чвэрцьстагоддзе чыстага драйву, вас чакае шчыльны саунд, бліскучы выступленні і той самы вядомы голас, ад якога бягуць мурашкі. Ну, дарэчы, 5DS, яны вельмі актыўныя ў апошні час, калі вы сочыце за навінамі, ведаеце, пра што кажу. 14 лістапада да нас едуць легенды Санкт-Петербурга Оригами, 20 гадоў альбому «І ангелы ашыбаюцца». Ну, а далей сапраўдны ураган группа «Мегамозг» 21 листопада везе в Минск абсолютно новый гук и новую моц. Ну и финишируем листопад прыгожа и гучна суббота 28-го легендарным российский метал-гурт ДКЭ зладить незабывное шоу, ну а подтримая его зубоскрышальный гук белорусский коллектив «Сайнлес». Сябры, все концерты на Приасоце 375 «Плейс». Дверы клуба чиняются у 18.00, но Рубилова починается музычная, вядома, ровно у 19.00. Приходьте, будет цікаво. Ну а зараз для тех, кто за рулем, как я обещал, есть особная информация. Алло, нечто терминовое?
2: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Ну что, сябры, осень до нас приходит, и прикладно в этот час так само приходит на майомостные все эти справы паперочки про то, что податки треба платить, ну и кто-то уже отримал, кто-то еще нет, но вы ведаете. А и тут некоторые питания возникают тому, сябры. У инспекции Министерства по податках и сборах отзначили, что невыкористанне транспортное сродку не з'являється подставой для вызвалення от податка обкладання. Ось з'явилось такое питання, коли транспортный сродок ён есть, ну а фактично ён не використовується. Ці треба гэта податок платить? Треба. У Міністерства по податках і зборах патлумачили, коли автомобіль, мотоцикл або причеп стоять без права, але при гэтым протягуються, лишуються за фізичної особи у базі даних ДАІ, обов'язок по виплаті податка заховывается в полном объеме, незалежно от того, эксплуатуется это моя мастине. Коли ж у поведомлений на выплату податка выявлена помылка, необходимо подать заяву на корректировку данных. Это можно сделать онлайн проз особистый кабинет плательщика на сайте министерства або особисто у податковой инспекции по месту регистрации. Запотребуется подать подтверждальные документы, например, договор купли-продажу. Ну, а после чего сумму переличить. Вот так, сябры, майте эту информацию на увазе. В худким часе мы с вами погуляем у наши роковые думочки. Дарыч, сябры, они з'явятся и у телеграм-канале «Радио Столица». Там вы сможете поглядеть. А, яны уже я так само зазернул, з'явились подказочки стиплые, а лишь, максимум, вы сдогадаетесь, что это за гурт и что за композиция, которую мы на проконце годины послухаем. Коли не, коли ласка, дочакайтесь у эфира, агучу вам больше такие развернутые подказочки обовязково. Но в ближайшей будущем мы послухаем крышку позднее. У нас с мураками наш страх з'явится. А пока что «Hands Like Houses» «Blood Rush».

Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну что, сябры, давайте думочки роковые присвятим композиции, якую послухаем в хуткім часе в якости правильного отказа. Так вось, сябры, есть информация про то, что перед поездкой в Францию для створения альбома вокалист пообещал знакомым с лейбла подумать над материалом для Тины Тернер, якая на той час переживала могутный карьерный взлет. Коли вокалист разом с гитаристом допрацавалі трэк, аўтар хацеў аддаць яго менавіта ёй. Аднак кіраўнік лейбла Geffen Records, Дэвід Geffen, пачуў дэмазапіс і катэгарычна забараніў гэта рабіць, настаяўшы, каб гурт пакінуў песню сабе. Фронтмен спачатку перажываў, што кампазіцыя гучыць занадта папсова і мякка для хард-рок гурта за багацце клавішных, але трэк у выніку стаў візітнай карткай калектыву. Сябры, пра калектыў были подкастки, про песню только что вам огучил. Все остальное за вами. Ваши варианты, варианты отказов принимаются у телеграм-канале «Радио Столица». Зазерните, коли ласка, под кружочком с подкасткой. Альбо на особистый номер плюс 375, код 33-996-7002. Чакаю вариантики, в худким часе вернусь, мы с вами у часопуса. Погуляем, як завсёды будет два заголовочки, один из яких соправданы, другие — это целка моя фантазия. Ну а пакуль что «Эклипс» послухаем так с композиции «Born to Lead».

0: Шасопусы.
1: Ну что, сябры, давайте погуляем у часопусы. Есть два новинные заголовочки, один из них сапраўдны, другие это моя фантазия. Послухайте уважливо и первые, и другие, и, коли ласка, в телеграм-канал Радио Столицы напишите, какие вы лечите сапраўдным. Первый заголовочек сегодня наступный. На маркетплейсах продают звычайный чайный гриб, як сродок, что поляпшая память. Уявить себе, могло такое здарыться? Могло. И вариант другие. Цигареты от кашлю продают в Японии. Их треба подпаливать и курить, как облегчить кашель и вывести мокроту. Уявить себе. Ну, в Японии там все, что за угодно могло быть. И Кость, первые те другие заголовочек, из них сегодня заявляется правдой. Как вы лечите, напишите, когда вас как бы у вас особистая, плюс 375-33-996-7002, альбо вот у телеграм-канала под кружочком с подкасткой. У Оксаны испытаю, як ты лечишь, те першы, те другие варианты. Першы, про то, ты б набыла себе на маркетплейсе гриб, який поляпшая память. Ну, конечно, у тебя когда-нибудь был такой гриб? Не, николи не было. Ну, ти добрая память у тебя, ти на вот с грибами в разных светах иснуешь. Ну, добрая, сябры, что вы сегодня обираете? Ти первый, ти другий вариант. Тут поделились меркования. Хтось за чайный гриб, а хтось за эти цигареты от кашлю. Ну, на самом деле, сябры, цигареты от кашлю продают в Японии. Их треба подпаливать и курить, как облегчить кашель, вывести мокроту. Это саправда. Главная новина. Уявить себе, а? Дивосно, дивосно. Як кажут японцы, яны такие. Ну что, есть у нас еще одна справа. Это правильный отказ на наши роковые думочки. И сегодня сябры. Классичная у нас будет история. Это гурт Whitesnake и композиция Is This Love. Вот так, про это я вам провел подсказки, про это вы его особистые написали. Вам великий дякую, вы молодцы. На сегодня с вами развитаюсь. Завтра в раннице встретимся. Ну а покулю всем покулю.

0: ВК, группы, пошук, радиостолица.
1: Рок с белорусским акцентом. Радиостолица.

0: Реклама на радио столицы. Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко у ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперименту по повышению родливости песчаных глеб и складанных земель. Опыт проводился на участку площадью 20 гектаров. Его поделили на 6 участков, и перед тем, как посеять кукурузу, глебу опрацовали разными способами, без внесения угноений и зимы. О первых выниках эксперимента у наступных выпусках. Адвокаты Беларуси 14 и 21 кастрычника проведут акции по бесплатным консультованиям до Дня Матери и Дня Батьки. Их организуют в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по питаниях, не связанных с предпринимательской деятельностью, которые не потребуют ознакомления с документами. С подробностями можно ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Минская «Динамо» сегодня проведет другий заключный поединок выездной серии у регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Столичный клуб у Санкт-Петербурга сгуляет с шанхайскими «Смоками». Соперник опереживает «Динамо» на 3 очки. Третье в теперешнем чемпионате сопротивление клубов с Беларуси и Китая стартует о половине на 8 годину вечера. Новые платные парковки открыть у Минска вызначено 7 пунктов. Яны з'явятся на улицах Хмельника и Белорусская танка Володарского, Червоной, Сурганова и Червякова. До конца года колькость платных парковок планируют довести до отзнаки не ниже за 100, за гульной колькостью машин и места свыше 10 тысяч. У Минску зараз 10 градусов тепла. По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность, местами короткочасовые дожди. Температура поветра плюс 10-14. У областных центрах удень чекается. У Гродні 11-13, у Бресті Вітебського Могилеве 12-14. У столицы до плюс 14 без істотних опадков.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. З 14 па 21 кастрычніка ў Беларусі пройдзе тыдзень бацькоўскай любові, калі ўсе самыя добрыя шчырыя словы будуць адрасаваны тым мамам і татам, якія захоўваюць сямейныя каштоўнасці, гадуюць дзетак і служаць ім сапраўдным прыкладам жыццёвых арыенціраў. Сёння мамы працуюць у самых розных прафесіях і сферах, і шмат ёсць прыкладаў, калі яны паспяхова сумяшчаюць мацярынства з прафесійнай дзейнасцю. Так, старшыня Мінскай гарадской натарыяльнай палаты і натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Алена Сенажацкая разам з мужам выхоўвае 5 дзяцей і служыць яркім прыкладам прафесіянала і захавальніцы дамашняга ачага.
2: Самым большым і важным дасціжэннем в маёй жизни я считаю сваю большую і дружную сям'ю. Мы с мужам Юрием в браке уже 29 лет. В следующем году у нас прекрасный юбилей. Жемчужная свадьба. В нашей семье воспитывается 5 детей, 4 сыновей и 1 доченька. Наша семейная жизнь очень насыщенная и яркая. Мы достаточно много времени проводим вместе, ходим в кино, катаемся на велосипедах, путешествуем. Все наши дети занимаются спортом, и это, конечно, очень дисциплинирует. Ну и быт никто не отменял. Но когда в уборку, утюжку и приготовление праздничного обеда включаются все члены семьи, работается намного быстрее, легче и веселее. Поэтому я считаю, что воспитывать детей можно только личным примером. А семейное счастье в любви, поддержке, в каждом проживаемом моменте. Его надо только увидеть и почувствовать.
1: Стаж семейного життя и профессийной деятельности у нотариата у Алены Сенажацкой однольковы – 29 годов.
2: Начинала трудовую деятельность я консультантом первой Минской городской нотариальной конторы, а уже через 1.5 года стала нотариусом. С декабря 2025 года я являюсь председателем Минской городской нотариальной палаты. Совмещать работу и семью мне кажется несложно. Главное, чтобы работа была любимая и приносила удовлетворение. Вопреки стереотипам о бумажной работе, наша профессия наполнена живым смыслом, постоянным развитием и искренней помощью людям. И, конечно, когда с радостью идешь на работу и с удовольствием возвращаешься вечером в семью, эти отдельные пазлы, работа и семья складываются в единую картину нашей жизни, наполненную радостью и ответственностью, домашними хлопотами и самореализацией, теплом домашнего очага и поддержкой.
1: У кожнай жанчыны сваё бачанне шчасця. Для кагосьці гэта кар'ерны рост і фінансавы дабрабыт, для Алены Сенажацкай – сямейныя каштоўнасці і традыцыі.
2: Главныя ценнасці, которые мы с мужам стараемся заложить в нашай сям'і, это в первую очередь честность и доверие. Эмоциональная поддержка в любых ситуациях и способность услышать друг друга и помогать в трудные времена. Уважение, мнение и чувств каждого члена семьи, как старших, так и младших. И, конечно же, мы пытаемся сохранить в семье традиции. Это и совместные ужины, праздники, поездки, путешествия. Это очень объединяет семью и, конечно же, прекрасное времяпровождение.
1: Безумовно, у профессийной деятельности Алене Сенажацкой доводится сутыкаться с мамами, у тым ліку и шматдетными, якія приходят до нотариуса по консультацию – або ажыццяўленне нейкіх дзеянняў.
2: Понять, насколько сложно многодетным семьям в повседневной жизни, могут, наверное, только многодетные родители, воспитавшие 3, 4, 5 и более деток, то есть прожившие эту жизнь. Конечно же, при обращении многодетных родителей на прием к нотариусу мы стараемся как можно более подробно и широко проконсультировать родителей по всем интересующим их вопросам. Также у нотариусов ко дню матери, ко дню отца предусмотрены акции по бесплатному консультированию. 14 октября 2026 года Белорусская нотариальная палата проводит республиканскую благотворительную акцию по бесплатному консультированию многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Обратиться на бесплатную консультацию можно при личном обращении во все нотариальные конторы Республики Беларусь. Акция приурочена ко дню матери и ко дню отца. отца, праздником, символизирующим важность семейных ценностей, родительскую заботу и ответственность. Также 14 октября с 9 часов до 13 нотариусы примут участие в акции по бесплатному правовому консультированию в формате прямых телефонных линий, организованной Главным управлением юстиции Мингорисполкома. Информация с номерами телефонов будет расположена на сайте Главного управления юстиции Мингорисполкома.
1: Як бачна, дзеці кар'еры зусім не перашкода, і кожнай маме важна, каб побач былі не толькі прафесіяналы, якія падкажуць рашэнне прававых пытанняў, але і блізкія, якія заўсёды падтрымаюць і дапамогуць.
0: Прававое поле. Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент ознаёмился с проведением эксперименту по повышению родливости песчаных глеб и складанных земель на поле агрокомбината Дзержинске. Идея заключалась во внесении отходов калийного комбината у глебу, как поглядеть его уплыв на урожай кукурузы. Президент пропонует выкористовывать такой подход на малоурадливых землях. Але для початку усилбакова выучить пытание, тому эксперимент протягнуть. Сумесное обучение ДКБ, непорушное братерство и барьер стартовали в Беларуси. Задейничано больше за 1500 войскоўцаў из нашей страны, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Официальная церемония открытия маневров отбылись у Витебской старых дорогах. Удельники коалиционных сил переходят до практичной фазы тренировок, якая включает процовку сумесных деяний у ходе миротворчей операции, а так само выполнение специальных задач по ликвидации крыниц биологичных погроз. Комплексная проверка системы оповещения громадянской обороны с заключением электросирен начнется на Гомельщине завтра. Подчас таких мероприемств никаких деяний не потребуется. Разом с тем, у Министерства по надзвичайных ситуациях рассказали алгоритм деяний при реальной погрозе. При подаче сигнала «Увага усім» необходимо включить радиоприемник и прослушать экстренное поведомление об ситуации и парадку деяний. Цукровые бураки в Беларуси прибраны с 54% площадь от плана, поведомили у Минсельгазхарчи. Миллионную мяжу досягнули аграры Минской области. Наближаются до этой знаки Гродинский регион. Бульбы отримано 570 тысяч тонн. У троицы лидеров Минщина, Могилевщина и Брыщина, где собрали больше за 100 тысяч тонн корнеплодов. У Минску зараз 11 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность, местами короткочасовые дожди. Температура поветра плюс 10-15. У областных центрах у день чекается. У Гродні 11-13, у Бресті, Витебску, Гомелі, Могилеве 12-14, у столицы до плюс 14 без істотних опадков.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустракаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Привітання усім вам, дорогі наші слухачі. Понеділок, гэта значыць, што шоу «Ну і дзянёк» пачынаецца, як заўсёды, а поўдні ў эфіры «Радіо Сталіца». З вамі вядучая Алла Іванова і гукрэжысёр Оксана Хаменка. Ну і бліжэйшыя дзве гадзінкі будзем радаваць вас цікавымі рок-фактамі, цудоўнай рок-музыкай, далучайцеся. Тым больш, што сёння незвычайнае такое дата, свята, Міжнародный день крику расчарования. Люди по-разному выказывают свои эмоции. Одни бурно реагуют на подеи, что отбываются с допомогой лямонту и слез, а другие, наоборот, тримают эмоции при себе, ховающиеся за маской обыяковости и спокою. Вось психологи не раются, до речи, гребовать махчимостью скинуть напружение и вернуть равновагу. Для этого и засновали такое незвычайное свято. Мы будем говорить с вами, что становилось причиной расчарования для рок-выканаўцаў, ну и як знакамітыя рок-музыканты перадольвалі розныя крызісныя моманты. Далучайцеся до нас, до абмеркавання у телеграм-канале «Радио Сталіца».

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радио столица. Кропка бай.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Зроблена для тебя радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко по час рабочей поездки в Минский район прокомментировал протесты школьников Франции и жорсткие деяния силовиков. Президент подкреслил, что недопущально выкрестовывать детей у политичных мэтах. Умовы наведывания гандлевых и сервисных объектов с живелами подломачили у Министерствах антимонопольного регулирования и гандлю и жилево-коммунальной господарки. Владельники гандлевых объектов мают право самостоятельно устанавливать правила, але з уліком санитарных нормов. Рекомендуется оформлять их у памятку и размещать у доступным месте. Зона харчовых товаров остается закрытой для живел. Наведывальники с гадаванцами обязаны прибирать за ими и не подвергать небезпеце навакульных. Национальный банк подвел выники первых этапов Республиканской олимпиады по финансовой письменности. Удел приняли больше за 28,5 тысяч школьников. Максимальные 100 баллов набрали 64 человека. Другий этап олимпиады пройдет 16 кастрычника, 3-20 листопада. Заключный 11 снежня. Олимпиада измещает тестовые задания по наступных темах финансы, кибербезпека, туризм, податки и сборы. У столичных офисах стало больше тепла. Как поведомили у Мингарвыканкаме, отопление включили в громадских и администрационных будинках, промысловых и інших организациях. Гэты этап начался одразу после завершения работ по запуску тепла у жилым фонде.

0: 13 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Ночью переважно без опадков, днем месяцами невеликие дожди. В ночные ранешние годины у особных районах туман. Ночная температура по ветру плюс 1,6, месяцами заморозки 0, минус 2. У день плюс 9-15 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродні 10-12, у Бресте и Витебску 11-13, у Гомелі и Могилеве 12-14, у столицы уночи плюс 2-4, у день 10-12 градусов тепла без істотних опадков.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко подчас рабочей поездки у Минский район доложили об особных планах развития агрокомбината Дзержинске. Так само керовник державы потекавился у гендиректора Владимира Лукьянова станом справ на Аршанской мясоконсервовом комбинате, який зараз находится у подпорядкованні предприемства.
2: Аршанский мясокомбинат вышел по производству детского питания и тушенки. Мы запустили тут новый цех на 21 миллион банок. На сегодняшний день по детскому питанию план поставили уже в этом месяце 1 700 000 банок, это про 90%. И по тушенке тоже на 90% вышли на мощность.
3: То есть ты еще мощности не загрузил?
2: Загрузили, все. Все. У нас дело в том, что сегодня детское питание мы переходили на стеклянную банку. Там была проблема, жестяная банка вся была ввозная. Это чистый импорт. Мы приняли решение, есть в Беларуси завод по производству баночки. И мы переделали все производство там на детское питание.
3: Вот с заводом там договорился.
2: Все,
3: да. А ты всю банку на этом заводе забираешь?
2: Мы забираем практически 40%. И они еще продают.
3: Рынок по детскому питанию есть.
2: Все.
3: Продажи.
2: Как мы перешли на банку, мы упали немножко по продажам. Сегодня вышли на 1,5 миллиона баночки. И плюс еще законтрактовались с российскими сетями. Думаем, уже у нас есть в плане за 2 года, ну, там небольшую реконструкцию надо провести, докупить какое-то оборудование. Мощность завода увеличиваем на 3 миллиона банки.
3: 3 миллиона?
2: 3 миллиона. И по тушенке еще на 10 миллионов. Это Аршанский мясокомбинат.
3: Смотри только за качеством. Ни в коем случае не снижай качество. Даже если будешь где-то проваливаться, качество все равно возьмет свое. Потому что некоторые предприятия, видя хороший темп, начинают шутить с качеством. Не у нас.
1: Держсекретарыят Совета Бяспеки по доручению президента проводит проверку 202-го особного механизованного батальона 6-й особной гвардейской механизованной бригады. Экипажи боевых машин будут выполнять практикование контрольных стрельбов. На завершальном этапе за особовым складом батальона пройдут контрольные занятки по физической подрыхтовце. Усе войсковцы готовы до выполнения задач. Мінская «Динамо» сьогодні проведе другий поєдинок виязної серії у регулярному чемпіонаті континентальної хокейної ліги. У Санкт-Петербургу «Зубри» будуть сопернічати з шанхайськими драконами. Команда з Китаю опереджує «Динамо» на 3 очки. Матч стартує о половині 8 вечора. Прямая трансляція на «Беларусь-5». У Мінську зараз 13 градусів тепла. По даних Білгідромета, 13 кастрычніка у Беларусі прогнозуються воблачне з проясненнями на двор'я. Ночі переважно без опадків, днем місцями невеликі дощі. У ночні і ранішні години у особних районах туман. Ночна температура повітря плюс 1,6, місцями заморозки 0-2, у день от 9 до 15 градусів тепла. У обласних центрах завтра у день чекається. У Гродні 10-12, у Бресті Вітебську 11-13, у Гомелі Могильові 12-14, столице уночи плюс 2-4, у день 10-12 градусов тепла без остатных опадков.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Чарговы панядзелак, і гэта значыць, што ў бліжэйшыя хвіліны мы звернемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Якая абстаноўка зараз, на што трэба звярнуць увагу абавязкова ўсім, аб гэтым не толькі, дзякуючы нашаму спікеру ў студыі, начальнік дзяржаўнай інспекцыі горада Мінска Сергій Бабіч. Вітаю, Сергій Васильевич.
2: Да, добрый дзень.
1: Дзякуем за тое, што прыйшлі да нас, і адразу вы сведаеце, хочацца пра набалелае. Для кожнага аўтааматара скрыжаванне гэта такі не ведаю, зона нейкай такой павышанай небяспекі, і вельмі так нервуюць тыя нашы вадзіцелі, якія так могуць праляцець на жоўты, альбо нават на чырвоны. Ёсць такая праблема?
2: Безусловно, есть такая проблема, да, ну, ты правильно вы подняли вопрос, это проезд перекрестков. Особое внимание это соблюдению тех требований сигналов регулирования, которые обеспечивают безопасность на данном участке улично-дорожной сети. И в настоящее время сотрудники госавтоинспекции максимальное внимание уделяют контролю за соблюдением водителей требований сигналов светофоров. Сотрудники приближены к местам наиболее повышенной опасности, где нарушение данных требований правил дорожного движения приводит к серьезным последствиям, таким как дорожно-транспортное происшествие. Хочу напомнить такие прописные, наверное, истины, что зеленый есть, красный стой, и не стоит этим пренебрегать. Соответственно, напомню, что желтый сигнал, он тоже не является разрешающим сигналом, да. А он является запрещающим, и когда он загорается, он, конечно же, предупреждает водителя о предстоящей смене сигнала. Ну, есть отдельные исключительные случаи. Это в случае, если необходимо закончить маневр, водитель имеет право продолжить движение, либо если без необходимости применять к экстренному торможению, проехать перекресток, либо остановиться невозможно. Но обращаю внимание, что не стоит этим пренебрегать, потому что из 10 раз успешно проехавшие на желтый сигнал светофора, в последующий раз это может привести уже к плачевным ситуациям, как в той шутке, где с одного направления может ехать и джигит, и с другого направления может ехать и джигит, так и то, что приведет, да, к столкновению. Напоминаю, что ответственность за данное нарушение достаточно серьезная. Она может быть на первый раз как в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин, до 5 базовых величин. Если уже в последующем течении года водитель повторно будет привлекаться к административной ответственности за аналогичное нарушение, то штраф уже будет составлять от 3 до 10 базовых величин, но не следует забывать, что данные нарушения, они сопряжены также очень часто с созданием аварийной обстановки, что уже влечет за собой совершенно иную административную ответственность, где и штраф гораздо больше от 5 до 20 базовых величин, и возможность лишиться права управления на срок от 3 месяцев до 2 лет. Ну и также не стоит забывать, что то, что дорожно-транспортные происшествия, которые происходят с пренебрежением данных требований, то есть проезда на красных, они несут за собой очень серьезные последствия, как материальный ущерб для транспортных средств, ну и также могут пострадать люди и причинен вред быть их здоровью.
1: Ну, я так разумею, что попереджение вовсе не предугледжено.
2: Нет, данная мера здесь не работает, потому что нарушение является грубым и очень негативно сказывается на обеспечении безопасности дорожного движения.
1: Ну, як тут не згадаць, што гэтыя пралёты на чырвоныя, гэта небяспека, у тым ліку, сябры, калі нават вы не злосныя парушальнікі, не імкнецеся менавіта на чырвоны ляцець, тым не менш. Давайте згадаем аб тым, што і надвор'е зараз так шэпча, асцярожней, трэба асцярожней. Што ўвогуле, улічваючы вось умовы надвор'я, можна адзначыць у менавіта у плане гарантавання бяспекі на дарогах?
2: Вы знаеце, опять же, правильно подняли вопрос, это внесение корректировок в управление транспортным средством, безопасное управление транспортным средством с учетом изменения погодных условий, в условиях изменения сезонности, то есть переходим уже на осенне-зимний период. Мы наблюдаем уже и ранние сумерки что чревато пониженной обзорностью вокруг транспортного средства и, ну, наименьшим возможностью контролировать дорожную обстановку вокруг себя. Поэтому данные изменения касаются всех участников дорожного движения, всех категорий, это начиная как автомобилисты, так и заканчивая пешеходы, особое внимание детям. Ну, автомобилистам, соответственно, настоятельная рекомендация, это, опять же, начать с проверки технического состояния своего транспортного средства, то, как оно обеспечивает в этих условиях безопасную его эксплуатацию, соответственно, рабочие дворники, стеклоочистители, чтобы обогрев стекла, обдув стекла был в исправном состоянии. Ни в коем случае зеркала не должны быть запотевшие, ни заднее стекло, чтобы обеспечить видимость и обзорность. Световые приборы должны работать в надлежащем режиме. Если это необходимо дневные ходовые огни, то должны быть в рабочем состоянии. Если это ближний свет, то то же самое должен быть отрегулирован, установлены лампочки, соответствующие техническим требованиям транспортного средства, а не те, которые ослепляют встречные потоки и также негативно сказываются на безопасности дорожного движения. Не уже будет, наверное, уместным, соответственно, посмотреть и состояние своих шин, несмотря на то, что обязательным условием является замена шин с 1 декабря. Однако понижение температуры, устойчивое до 5 градусов, диктует то, что уже шины нужно менять и в настоящее время, потому что сцепные качества с дорогой гораздо подвержены изменениям, то есть они становятся хуже. Соответственно, на летних шинах можно и прибегнуть и к планированию по дороге, и скольжению, и, соответственно, заносу, и, как следствие, увеличению тормозного пути и произошедшему дорожно-транспортному происшествию. Пешеходам же мы также настоятельно рекомендуем обеспечивать свою личную безопасность путем обозначения себя, использовать в своих предметах одежды какие-то контрастные вещи. Это куртки белые, яркие, либо головные уборы, даже шарфики, световозвращающие элементы, напоминаем, не лишним. Особенно призываем родителей побеспокоиться о безопасности своих детей, чтобы были эти световозвращающие элементы размещены как на предметах ношения, это на ранцах, на портфелях, на рюкзаках, чтобы эти элементы размещались тоже и на рукаве, на ноге, на подвижных частях тела, что позволит быть детям замеченными на дорогах с расстояния гораздо большего, чем ежели их не будет. Переходить дорогу также с такой здоровой осмотрительностью, то есть наблюдать за транспортным средством, начинать переход только в тот момент, когда вы убедились, что оно остановилось, что водитель вас заметил и предоставил преимущество. Также во время дождя наблюдать то, что происходит под зонтиком, из-за зонтика, чтобы обеспечить контроль над окружающей обстановкой и, наверное, не подвергнуть самих себя опасности.
1: Ну, вось, ведаце, Сергій Васильевич, у мене такое відчуванне, что треба у першу чергу батькам добре так попрацювати зі своїми дітьми, нагадати правила, знову-таки нагадати об тим, що все ж таки, коли і дорогу переходиш, і діти там, навіть ідеш по тротуару, все ж таки гаджети легше сховати, наушники так само легше прибрати, тому що різні ситуації можуть зникати. Ось так само можемо повпливати на безпеку.
2: Так, да, дійсно, чаще всего фіксуємо дорожно-транспортні происшествия з участием дітей в части их отвлечения от дорожно-транспортной обстановки. Мы наблюдаем такие ситуации, когда во дворе дети играют и внезапно выходят из-за стоящего транспортного средства, тем самым подвергая опасности себя, не давая возможности водителю среагировать в той либо иной обстановке, чтобы остановиться и предоставить преимущество. Это происходит как во время игры, это происходит как во время использования спортивного инвентаря, велосипеды, самокаты, ролики, все, что такое повышенной подвижностью и инертностью обладает. Это также игра с тем же мячом, где ребенок в попытке догнать мяч выскакивает на проезжую часть, ну и, соответственно, получает вероятность попадания под колеса. Также мы видим, что вы правильно сказали, при пешеходном переходе, при пересечении проезжей части ребенок зачастую отвлекается от дорожной обстановки путем просмотра своих гаджетов, телефонов, планшетов, тем самым не наблюдая, что происходит вокруг него. И также это влечет к тому, что велика вероятность попасть под колеса автомобиля.
1: Ну, таким чином будем нагадывать слухачам, слухачам будуть нагадывать своим дзецям, і будем укнуцца до таго, каб не было ні парушэнняў, а ні розных вось гэтых няшчасцяў дарожных. А, Сергій Васильевич, магчыма, нейкае падагульненне зробім, ці штосьці пажадаем?
2: Вы знаете, безусловно, мы подытожим немножко сегодняшний наш разговор, и я хотел бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, обратиться к водителям, к родителям, к детям о том, что помните, что изменение сезона, оно влечет за собой и условия обеспечения безопасности дорожного движения, так и личной безопасности. Всегда помните соблюдение правил дорожного движения и всегда быть и проявлять здоровую осмотрительность при участии движения на улицах нашего города и республики.
1: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник управления Державоинспекции Минск Сергей Бабич. Я Данута Антилевская. Развитывайся самыми лепшими пожаданиями.
0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки». Радио «Столица».

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. З 14 па 21 кастрычніка ў Беларусі пройдзе тыдзень бацькоўскай любові, калі ўсе самыя добрыя шчырыя словы будуць адрасаваны тым мамам і татам, якія захоўваюць сямейныя каштоўнасці, гадуюць дзетак і служаць ім сапраўдным прыкладам жыццёвых арыенціраў. Сёння мамы працуюць у самых розных прафесіях і сферах, і шмат ёсць прыкладаў, калі яны паспяхова сумяшчаюць мацярынства з прафесійнасцю. Дзейнасцю. Так, старшыня Мінскай гарадской натарыяльнай палаты і натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Алена Сенажацкая разам з мужам выхоўвае 5 дзяцей і служыць яркім прыкладам прафесіянала і захавальніцы дамашняга ачага.
2: Самым большым і важным дасціжэннем в маёй жизни я считаю сваю большую і дружную сям'ю. Мы с мужам Юрием в браке уже 29 лет. В следующем году у нас прекрасный юбилей – жемчужный свадьба. В нашей семье воспитывается 5 детей, 4 сыновей и 1 доченька. Наша семейная жизнь очень насыщенная и яркая. Мы достаточно много времени проводим вместе, ходим в кино, катаемся на велосипедах, путешествуем. Все наши дети занимаются спортом, и это, конечно, очень дисциплинирует. Ну и быт никто не отменял. Но когда в уборку, утюжку и приготовление праздничного обеда включаются все члены семьи, работается намного быстрее, легче и веселее. Поэтому я считаю, что воспитывать детей можно только личным примером. А семейное счастье в любви, поддержке, в каждом проживаемом моменте. Его надо только увидеть и почувствовать.
1: Стаж семейного життя и профессийной деятельности у нотариате у Алены Сенажацкой однольковы – 29 годов.
2: Начинала трудовую деятельность я консультантом первой Минской городской нотариальной конторы, а уже через 1.5 года стала нотариусом. С декабря 2025 года я являюсь председателем Минской городской нотариальной палаты. Совмещать работу и семью мне кажется несложно. Главное, чтобы работа была любимая и приносила удовлетворение. Вопреки стереотипам о бумажной работе, наша профессия наполнена живым смыслом, постоянным развитием и искренней помощью людям. И, конечно, когда с радостью идешь на работу и с удовольствием возвращаешься вечером в семью, эти отдельные пазлы, работа и семья складываются в единую картину нашей жизни, наполненную радостью и ответственностью, домашними хлопотами и самореализацией, теплом домашнего очага и поддержкой.
1: У кожнай жанчыны сваё бачанне шчасця. Для кагосьці гэта кар'ерны рост і фінансавы дабрабыт, для Алены Сенажацкай – сямейныя каштоўнасці і традыцыі.
2: Главныя ценнасці, которые мы с мужам стараемся заложить в нашей семье, это в первую очередь честность и доверие. Эмоциональная поддержка в любых ситуациях и способность услышать друг друга и помогать в трудные времена. Уважение, мнение, чувств каждого члена семьи, как старших, так и младших. И, конечно же, мы пытаемся сохранить в семье традиции. Это и совместные ужины, праздники, поездки, путешествия. Это очень объединяет семью и, конечно же, прекрасное времяпровождение.
1: Безумовно, у профессийной деятельности Алене Сенажацкой доводится сутыкаться с мамами, у тым ліку и шматдетными, якія приходят до нотариуса по консультацию, або ажыццяўленне нейкіх дзеянняў.
2: Понять, насколько сложно многодетным семьям в повседневной жизни, могут, наверное, только многодетные родители, воспитавшие 3, 4, 5 и более деток, то есть прожившие эту жизнь. Конечно же, при обращении многодетных родителей на прием к нотариусу мы стараемся как можно более подробно и широко проконсультировать родителей по всем интересующим их вопросам. Также у нотариусов ко дню матери, ко дню отца предусмотрены акции по бесплатному консультированию. 14 октября 2026 года Белорусская нотариальная палата проводит республиканскую благотворительную акцию по бесплатному бесплатному консультированию многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Обратиться на бесплатную консультацию можно при личном обращении во все нотариальные конторы Республики Беларусь. Акция приурочена ко Дню матери и ко Дню отца. Праздником, символизирующим важность семейных ценностей, родительскую заботу и ответственность. Также 14 октября с 9 часов до 13 нотариусы примут участие в акции по бесплатному правовому консультированию в формате прямых телефонных линий, организованной Главным управлением юстиции Мингорисполкома. Информация с номерами телефонов будет расположена на сайте Главного управления юстиции Мингорисполкома.
1: Як бачна, дзеці кар'еры зусім не перашкода, і кожнай маме важна, каб побач былі не толькі прафесіяналы, якія падкажуць рашэнне прававых пытанняў, але і блізкія, якія заўсёды падтрымаюць і дапамогуць.
0: Прававое поле. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Шведский хэви-метал-гурт Europe представил Come This Madness, 12-й студийный альбом коллектива и первую полноформатную працу за 9 годов. Альбом писали у студии с английским продюсером Томом Далгетти. Пластинка стала протягом альбома Walk the Earth, який вышел у 2017 году. Музыканты вертаются до больш тяжкого и змрочного гучания, а у текстах стало больш социально значных тем. Слухаем заголовный трек Come This Madness от легенд шведского хэви-метала.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Подчас рабочей поездки в Минский район Александр Лукашенко прокомментировал протесты школьников у Франции и жесткие деяния силовиков. Президент подкреслил, что выкористовывать детей у политичных метах нельга.
2: Люди, руководство будут новые, мы это видим. Люди очень недовольны тем, что происходит. Мы не радуемся. Я не аплодирую тому, что происходит во Франции, потому что это недопустимо. Это то самое, что у нас было. Политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает. Но то, что было у нас, единственное, за что их можно упрекнуть, чего же вы? У нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете, двойные стандарты. Это недопустимо. Но использовать детей, ну, что ему, 12-15 лет. Чем ты недоволен? Ты еще жить не начал. Ясно, что используют в своих целях политики. Ну, в марте выборы во Франции, я думаю, что-то успокоится.
1: Белорусский державный институт стандартизации и сертификации завершает створение базы для выпробования зарядных станций постоянного току, поведомил директор установы Александр Скуратов. Будет створен полный комплекс тестирования инфраструктуры электротранспорта, что целиком отповедает метовым показчикам урада по увеличению парку электромобилей. Укоренение потребований до зарядных станций нового поколения станет надежной опорой для айчинных вытворцев и узмоснит их экспортный потенциал, отзначил эксперт. Директору столичного гандлёвого центра прад'явлено обвинавачанне ў службовой халатности, поведомили у следчым комитете. У студені падчас очистки даху отбылося падзенне снежной массы на 17-годовую дзяўчыну. Як установили следчыя, 33-годовы директор прадпрыемства не обозначил прилеглую до будинка небезпечную зону, а работники были официально не працаўладкаваны. Криминальная справа перададзена прокурору. У Минску зараз плюс 12. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Ночью первоважно без опадков, днем местами невеликие дожди. У ночные и ранешние годины у особных районах туман. Ночная температура поветра плюс 1,6, местами заморозки 0-2. У день плюс 9-15. У областных центрах завтра у день чакается. У Гродне плюс 10-12, у Бресте и Витебску 11-13, у Гомеля и Могилеве 12-14. У столицы у ночи плюс 2-4, у день 10-12, без істотных ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Реклама на радио столица.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Падчас рабочай паездкі ў мінскі раён Александр Лукашэнка азнаёміўся з ходам эксперымента па апрацоўцы складаных земель адходамі калійнай вытворчасці. Прамежкавыя вынікі дэманструюць станоўчы эфект ад унясення такога роду ўгнаенняў.
2: Что такое Солигорский калийный комбинат? Из-под земли 600-700 метров подняли руду, калийное удобрение и грунт. Нам грунт не нужен, нам надо оттуда изъять калийное удобрение, красные эти удобрения, ну, бывает и белое. А грунт выбросить. И вы видели возле Солигорска эти горы. Я их наблюдаю с советских времен. Но что-то с ними надо делать. Ну, все же, из руды не возьмешь. Оно остается. Может быть, вот на таких горках, где плодородие никакое, вот как там у меня на поле, надо вносить это. Провести этот научно-практический, как его называют, эксперимент. Ну и предложил ученым, давайте попробуем внести те отходы калийного комбината, в почву внести и посмотрим. Там, где вносили, где не вносили, разница какая будет. Я прочитал вчера доклад ученых. Они, видно, наблюдали в разных фазах роста и созревания этих культур. И что я вижу? Там, где мы внесли эти отходы калийного производства с органикой и даже с торфом, там результат лучше, чем там, где мы не вносили. Значит, эти отходы дают результат. Значит, там есть полезные вещества и немало для растений. Поэтому я подозреваю, что, может быть, нам эти горы бесплатно там забирать будут и вносить, особенно там, на юге.
1: У службу 115 по Минску за 9 месяцев поступило свыше миллиона зворотов, поведомил директор разлікова-информационного центра Мінгарвыканкама Олег Паскропка. Колькость заявок по санитарных питаниях снизилась на 4%, по гарачим водозабеспечению на 9%. Разом с тем, у особных районах остаются проблемные питания. Старшиня Мінгарвыканкама разглядел кожную проблему, вывучил тематику зворотов и доручил керовникам районных администраций принять необходимые меры. «Динамо Минск» завершає чергову виязну серію регулярного чемпіонату КХЛ матчем супроти шанхайських драконів. Поєдинок пройде на СКА-арені у Санкт-Петербургу і почнеться у 19:30. У цьому сезоні білоруси і китайці зустрікалися двойчі і обидва рази перемогли дракони. Що тичиться місця у турнірній таблиці, то «Динамо» заховує за собою 8-й рядок у заходній конференції, а дракони розмістилися на 5-й позиції. У Мінску зараз плюс 12. По даних Белгідромета, завтра у Беларусі прогнозується воблачне з проясненнями надвор'я. Ночью переважно без опадков, днем місцями невеликі дожди. У ночные і ранішні години у особних районах туман. Ночная температура повітря плюс 1,6, місцями заморозки 0-2, у день плюс 9-15. У обласних центрах завтра у день чекається. У Гродні плюс 10-12, у Бресті і Вітебську 11-13, у Гомелі і Могильові 12-14. У столиці у ночі плюс 2-4, у день 10-12, без істотних опадкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Это моя семья.
5: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Что погрожает жахарам Брэшчыны за гандель психотропами? И як аферисты манипулюют жаданием водителя увидеть место контролю держатой инспекции? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Правоохранники затримали у Аршанском районе 35-годового жыхара Брэсцкай области, который працавал курьером интернет-наркошопа. У его автомобиля, а так само схованках, выявлено свыше 4 кг особливо небезопасного психотропа. Пропанова об злочинной подпрацовке фигурант знайшов у интернете. Подчас дальнейших оперативно-вышуковых мероприемств затриманные еще 5 закладников, которые працавали на той же магазин. Злочинцам погрожает до 15 годов позбавления воли. Перевозчик з Бреста заклав груз у ломбард і проіграв отриманные гроші у казино. Мужчина повинен був доставить партію маяк високого тиску. Висвітлилося, що заказчик шукав перевозчика в інтернеті. На об'яву відгукнувся мужчина, який має опыт у сфері грузоперевозок. Він пообіцяв виконати заказ у ближайші терміни, але слова не стримав. Узбуджена кримінальна справа, причинена шкода компенсована. У Ельском районе мужчина при культивации участка мотоблоком отримал несумещальные с жизнью травмы. Несчастный выпадок отбылся в конце вересня. Мужчина працавал на земле, однако у некий момент мотоблок забуксовал. Висковец попробовал выправить ситуацию, не заглушивши технику. Штанину затягнула у фрезы мотоблока. Неглядячи на намагання врачов, мужчина помер у больнице. Мінчанин викрав покинутую на пропинку сумку і з'їхав з її господині на одному автобусі. Узбуджена кримінальна справа. Правоохоронники затримали 26-годового жихара столиці. Установлено, що фігурант разом з заявницею чекав прибуття транспорту на припинку. Зауваживши, що жанчина забігла у салон транспорту, а її майомий залишився на лавочці, зламисник забрав чужі речі і сховав у пакет. Мужчина забрав навушники і сумку, остатнє викинув. Махлярская схема, под прицелом якой автомобилисты распосюживаются в интернете. У соцсетках рекламуют додаток антирадары, как информационный портал с усими камерами державной инспекции и засадами. Однако, заместо этого, ахвера отримливая шкодностный АПК-файл, який весь час в праце додатку считывая пароли. Потом аферисты крадут гроши с рахунка и берут кредиты на ахвяру. Памятайте, устанавливать додатки можно только из официальных магазинов.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. Студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Керавник державы у ходе рабочей поездки у Минский район ознаёмился с проведением эксперимента по повышению урадливости пясчаной глебы, у тым лику за кошт выкарыстання отходов калийных солей. Президенту так само доложили о планах по развитию агрокомбината Дзержинские, будовництве розных сельгасобъектов в регионах, завершении селбы озимых. Не обошлось и без критики.
2: Все равно у него косяков море. Пахал поле, ну знает, что я все равно приеду на то поле. Трактор мощнейший. Плугов там 12 или 14 корпусов. Это же механизатор. Ну, почему? Потому что он, наверное, там не побывал, не посмотрел. Ему по голове надо надавать этому механизатору. Он круто разворачивается, где-то допахал, не допахал в углах. Ну и распахал, ну, выше колена. Глубина. Зачем ты туда залез? Он там поднял, это ужасно. Адъютант говорит, ты позвони там Иосифовичу, уточни, что он там, чем он там занимается. Позвонил. Что он сделал? Он взял, запустил культиватор и выровнял обочины. Ну, хорошо, только я это хорошо знаю. Надо, чтобы ты ему показал, что здесь глубже взять, здесь мельче. На пахоту я тебе обращал внимание. Нам надо прежде всего обратить внимание на пахоту, потому что это деньги. Вот он трактор туда пригнал, хорошо, если отсюда. А да, если с Кополя куда-то гнал, это представляешь, какие затраты? Трактор прогнать туда, расход топлива, потом этот культиватор культивирует, а если плохо вспахал, надо не два раза, а три раза культиватором пройти. Ты это хорошо знаешь. Затраты увеличиваются, и все от пахоты.
1: Комплексные учения по обороне населения от надзвичайных ситуаций стартовали на Гродинщине, поведомили в профильном министерстве. Все задачи будут иметь выключно навучальный характер. У маневрах примуть удел органы керования, силы и сродки державной системы попереджения и ликвидации надзвичайных ситуаций. Означается, что такие мероприемства проводятся каждые 7 годов. Криминальная справа у дочинении до 75-годового жихара столицы, який обвинувачивается у смиротным наезде на супрацовника державной инспекции, накирована у суд, поведомили у генпрокуратуры. Трагедия здарылася у мае на трассе Минск-Мядел. На проездной частце працевал регулировщик у форменной вопротцы повышенной башности. Кировца Opel Astra проигноровал потребование инспектора об спынении и наехал на его. Потерпелого 40-годового майора доставили у больницу с тяжкими телесными пошкоджениями. Выратовать его не удалось. По данных Белгидромета, 13 кастрычника у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. Ночью первоважно без опадков, днем местами невеликие дожди. У ночные и ранешние годины у особных районах туман. Ночная температура по ветра плюс 1,6, местами заморозки 0-2, у день плюс 9,15. У областных центрах у авторок чекается. У Гродня плюс 10-12, у Бресте и Витебску 11-13, у Гомеле и Могилеве 12-14. У столицы у ночи плюс 2-4, у день 10-12, без істотних опадків.

поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Галоўная мэта эксперымента па павышэнні ўрадлівасці глебы за кошт унясення адходаў калійных соляў установіць, ці стануць горы вакол Салігорска залатымі для сельскай гаспадаркі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў падчас рабочай паездкі ў Мінскі раён. Канчатковыя высновы аб эфектыўнасці новых кампостаў можна будзе зрабіць пасля ўборкі кукурузы і падліку атрыманага ўраджаю.
2: Мы ўже понимаем, что результат будет положительным. Но важна динамика, насколько он будет положительным. Потому что одно дело песок и пустая земля, как в народе говорят, пустая земля, крестьяне. А другое дело ты внес, даже только чисто этот шлам. А если ты еще внес с торфом и органикой, ну слушай, это красота, структура почвы улучшается, и урожайность, конечно, будет лучше. Но вопрос в том, чтобы сравнить, насколько это лучше и так далее. Но мне нужен ответ на вопрос, что будем делать с этими отходами. Конечно, сюда логистика, это удорожание, это вопрос. Но у нас там песка хватает. И в Гомеле, и в Бресте. Там мы можем вносить это в почву. Это, конечно, на годы. Но мы должны этот эксперимент провести, чтобы четко ответить на вопрос, что делать с этими шламами. То, что органика даст хороший результат, мы это уже с продвеку знаем, это для нас важно. Если это даст результат хороший, ну, примерно как органика, пусть там, конечно, будет похуже, но вдруг, ну, тогда будем развозить эти горы и уносить. Ну, и, конечно, будем начинать, чтобы нас это братья научные не упрекало, что мы тут закислим, засоряем почву. Ну, вот будем носить на таких горах, где в основном пески. У нас таких гор много. Если это даст хороший результат, значит хорошо.
1: Гамельчанін разам з сябрам прадаў два арандаваныя ў Расіі аўто, паведамілі ў пракуратуры. Спачатку зламыснікі арандавалі аўтамабіль «Шкода» на падробленае пасведчанне кіроўцы. Перагналі яго ў абласны цэнтр, дзе выдалілі GPS-трэкер і прадалі машыну за 4 тысячы долараў. Праз некаторы час паўтарылі схему з аўтамабілем маркі «Тойота». Урон ацанілі ў 60 тысяч рублёў. Мужчынам прызначаны 2 і 2,5 гады пазбаўлення волі, а таксама буйныя штрафы. У американском Лас-Вегасе стартовал чемпионат света по борьбе сирот спортсменов не старейших за 23 года с уделом 14 белорусов, поведомляя Белта. Першими на арену выйдут представники греко-римского стилю. Затем девчаты, у тем лику наши чемпионки Европы сирот молоди Арина Демченко, Ксения Тереня и Виктория Шахторина. Завершится турнир боями у вольным стиле. Усяго у споборництвах примут удел свыше 600 атлетов. Па данных Белгідрамета, 13 кастрычніка ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу пераважна без ападкаў, днём месцамі невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 1,6, месцамі замаразкі 0-2, удзень плюс 9,15. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродні плюс 10-12, у Брэсці і Віцебску 11-13, у Гомелі і Магілёве 12-14. У сталі у ночи плюс 2-4, у день 10-12, без істотних опадкаў.
3: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Чарговы панядзелак, і гэта значыць, што ў бліжэйшыя хвіліны мы звернемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Якая абстаноўка зараз, на што трэба звярнуць увагу абавязкова ўсім, а аб гэтым не толькі, дзякуючы нашаму спікеру ў студыі, начальнік дзяржаўнай інспекцыі горада Мінска Сергій Бабіч. Вітаю, Сергій Васильевич.
2: Да, добрый дзень.
1: Дзякуем за тое, што прыйшлі да нас, і адразу вы сведаеце, хочацца пра набалелае. А для кожнага аўтааматара скрыжаванне гэта такі не ведаю, зона нейкай такой павышанай небяспекі, і вельмі так нервуюць тыя нашы вадзіцелі, якія так могуць праляцець на жоўты, альбо нават на чырвоны. Ёсць такая праблема?
2: Безусловно, есть такая проблема, да, ну, ты правильно вы подняли вопрос, это проезд перекрестков. Особое внимание это соблюдению тех требований сигналов регулирования, которые обеспечивают безопасность на данном участке улично-дорожной сети. И в настоящее время сотрудники госавтоинспекции максимальное внимание уделяют контролю за соблюдением водителей требований сигналов светофоров. Сотрудники приближены к местам наиболее повышенной опасности, где нарушение данных требований правил дорожного движения приводит к серьезным последствиям, таким как дорожно-транспортное происшествие. Хочу напомнить такие прописные, наверное, истины, что зеленый есть, красный стой, и не стоит этим пренебрегать. Соответственно, напомню, что желтый сигнал, он тоже не является разрешающим сигналом, да. А он является запрещающим, и когда он загорается, он, конечно же, предупреждает водителя о предстоящей смене сигнала. Ну, есть отдельные исключительные случаи. Это в случае, если необходимо закончить маневр, водитель имеет право продолжить движение, либо если без необходимости применять к экстренному торможению, проехать перекресток, либо остановиться невозможно. Но обращаю внимание, что не стоит этим пренебрегать, потому что из 10 раз успешно проехавших на желтый сигнал светофора, в последующий раз это может привести уже к плачевным ситуациям, как в той шутке, где с одного направления может ехать и джигит, и с другого направления может ехать и джигит, и то, что приведет, да, к столкновению. Напоминаю, что ответственность за данное нарушение достаточно серьезная. Она может быть на первый раз как в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин, до 5 базовых величин. Если уже в последующем течении увода водитель повторно будет привлекаться к административной ответственности за аналогичное нарушение, то штраф уже будет составлять от 3 до 10 базовых величин. Но не следует забывать, что данные нарушения, они сопряжены также очень часто с созданием аварийной обстановки, что уже влечет за собой совершенно иную административную ответственность, где и штраф гораздо больше от 5 до 20 базовых величин, и возможность лишиться права управления на срок от 3 месяцев до 2 лет. Ну и также не стоит забывать, что то, что дорожно-транспортные происшествия, которые происходят с пренебрежением данных требований, то есть проезда на красных, они несут за собой очень серьезные последствия, как материальный ущерб для транспортных средств, ну и также могут пострадать люди и причинен вред быть их здоровью.
1: Ну, я так разумею, что попередження увогуле не предугледжено.
2: Нет, данная мера здесь не работает, потому что нарушение является грубым и очень негативно сказывается на обеспечении безопасности дорожного движения.
1: Ну, як тут не сказать, что гэта пролеты на чырвоные, гэта небяспека, у тым ліку, сябры, калі нават вы не злостный парушальник и не імкнецеся менавіта на чырвоны ляцець, тым не менш, давайте узгадаем аб тым, что и на дворге зараз так шепча «Астерожней, трэба астерожней». Что увогуле, улічваючы вось умовы на дворге, можна адзначыць менавіта у плане гарантавання бяспекі на дорогах?
2: Вы знаете, опять же, правильно подняли вопрос, это внесение корректировок в управление транспортным средством, безопасное управление транспортным средством с учетом изменения погодных условий, в условиях изменения сезонности, то есть переходим уже на осенне-зимний период. Мы наблюдаем уже и ранние сумерки что чревато пониженной обзорностью вокруг транспортного средства и, ну, наименьшим возможностью контролировать дорожную обстановку вокруг себя. Поэтому данные изменения касаются всех участников дорожного движения, всех категорий, это начиная как автомобилисты, так и заканчивая пешеходы, особое внимание детям. Ну, автомобилистам, соответственно, настоятельная рекомендация, это, опять же, начать с проверки технического состояния своего транспортного средства, то, как оно обеспечивает в этих условиях безопасную его эксплуатацию, соответственно, рабочие дворники, стеклоочистители, чтобы обогрев стекла, обдув стекла был в исправном состоянии. Ни в коем случае зеркала не должны быть запотевшие, ни заднее стекло, чтобы обеспечить видимость и обзорность. Световые приборы должны работать в надлежащем режиме. Если это необходимо дневные ходовые огни, то должны быть в рабочем состоянии. Если это ближний свет, то же самое должен быть отрегулирован, установлены лампочки, соответствующие техническим требованиям транспортного средства, а не те, которые ослепляют встречные потоки и также негативно сказываются на безопасности дорожного движения. Не уже будет, наверное, уместным, соответственно, посмотреть и состояние своих шин, несмотря на то, что обязательным условием является замена шин с 1 декабря. Однако понижение температуры, устойчивое до 5 градусов, диктует то, что уже шины нужно менять и в настоящее время, потому что сцепные качества с дорогой

0: призываем родителей побеспокоиться о безопасности своих детей, чтобы были эти светозащищающие элементы размещены как на предметах ношения, это на ранцах, на портфелях, на рюкзаках, чтобы эти элементы размещались тоже и на рукаве, на ноге, на подвижных частях тела, что позволит быть детям замеченными на дорогах с расстояния гораздо большего, чем ежели их не будет. Переходить дорогу также с такой здоровой осмотрительностью, то есть наблюдать за транспортным средством, начинать переход только в тот момент, когда вы убедились, что оно остановилось, что водитель вас заметил и предоставил преимущество. Также во время дождя наблюдать то, что происходит под зонтиком, из-за зонтика, чтобы обеспечить контроль над окружающей обстановкой и, наверное, не подвергнуть самих себя опасности.
1: Ну, вось, ведаце, Сергій Васильевич, у мене таке відчування, що треба у першу чергу батькам добре так попрацювати зі своїми дітьми, нагадати правила, знову-таки нагадати об тим, що все ж таки, коли і дорогу переходиш, і діти там навіть йдеш по тротуару, все ж таки гаджети легше сховати, наушники так само легше прибрати, тому що різні ситуації можуть зникати. Ось так само можемо повпливати на безпеку.
0: Да, дійсно, чаще всего фіксуємо дорожно-транспортні происшествия з участием дітей в их отвлечения от дорожно-транспортной обстановки. Мы наблюдаем такие ситуации, когда во дворе дети играют и внезапно выходят из-за стоящего транспортного средства, тем самым подвергая опасности себя, не давая возможности водителю среагировать в той либо иной обстановке, чтобы остановиться и предоставить преимущество. Это происходит как во время игры, это происходит как во время использования спортивного инвентаря, велосипеды, самокаты, ролики, все, что такое повышенной подвижностью и инертностью обладает. Это также игра с тем же мячом, где ребенок в попытке догнать мяч выскакивает на проезжую часть, ну и, соответственно, получает вероятность попадания под колеса. Также мы видим, что вы правильно сказали, при пешеходном переходе, при пересечении проезжей части ребенок зачастую отвлекается от дорожной обстановки путем просмотра своих гаджетов, телефонов, планшетов, тем самым не наблюдая, что происходит вокруг него, и также это влечет к тому, что велика вероятность попасть под колеса автомобиля.
1: Ну, таким чином будем нагадывать слухачам, слухачи будут нагадывать своим детям, и будем окнуться до того, как не было ни порушений, а ни разных вот этих несчастий дорожных. Сергей Васильевич, может, мы некое подогуление сделаем, или что-то пожадаем?
0: Вы знаете, безусловно, мы подытожим немножко сегодняшний наш разговор, и я хотел бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, обратиться к водителям, к родителям, к детям о том, что помните, что изменение сезона, оно влечет за собой и условия обеспечения безопасности дорожного движения, так и личная безопасность. Всегда помнится соблюдение правил дорожного движения и всегда быть и проявлять здоровую осмотрительность при участии движения на улицах нашего города и республики.
1: А дякую за розмову. Нагадаю, сьогоднішній спікер, начальник управління Держатоінспекції Мінськ Сергій Бабіч. Я Данута Антілєвська. Розвітуюся самими ліпшими пожеданнями.
2: Актуальне питання, компетентне міркування, поради і статистика у програмі «Час безпеки».
3: Радіо «Столиця».

Рок-альбом на радио «Столица». Низкая оценка Led Zeppelin 3 могла быть связана с шаканием слухачоў на фоне хитов на кшталт «Stairway to Heaven» и эпичных треков с «Physical Graffiti» и «Houses of Holly». У гэтым альбоме не знайшлося таких масштабных композиций. Одиная, близкая до эпичной «Since I've Been Loving You» с выбитной игрой Джимми Пейджа и Джона Пола Джонса. При гэтым альбом богаты и іншими моцными треками. Лиричная «Tangerine» с прыгожей 12-тактной гитарной партии и энергичная «Burn You All Stomp» с ярким вокалом Роберта Планта и выдатной игрой Пейджа и Бонема.

Рок-альбом на радио «Столица». На виниле Led Zeppelin 3 есть запись «So Multi B». Отсылка до Алистера Кроулі, яким захаплялся Джиммі Пейдж, и он навод купил былы майонток оккультиста. Вакол особняка ходить немало чуток, у тым ліку об сделці с дьяблом. До того ж, двое датычных до продажу скончили життё трагічно. У выніку Led Zeppelin 3 унікальны. У ім ёсць і эпічны блюз, і далікатная акустыка, і блюграс гімны. Як і у сержанта Пейпера, у альбома былі негатыўныя водгукі. Але слухаць варта самому. Гэта выдатная праца Led Zeppelin. Годнае месца ў калекцыі. Ну а на гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
1: Рок, густ, стиль, сенс. Классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белорусски.

0: Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Шведский хэви-метал-гурт Europe представил Come This Madness, 12-й студийный альбом коллектива и первую полноформатную працу за 9 годов. Альбом писали у студии с английским продюсером Томом Далгетти. Пластинка стала протягом альбома Walk the Earth, який вышел у 2017 году. Музыканты вертаются до больш тяжкого и змрочного гучания, а у текстах стало больш социально значных тем. Слухаем заголовный трек Come This Madness от легенд шведского хэви-метала.